что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрис Саукаанс и новости на этот час. Ольга Питкевич получила один из самых высоких персональных результатов на выборах в Латгалии. Латгальский регион планирования организует обучение в сфере гражданской обороны. Даугавпилчане и жители края призывают подписаться под инициативой за сохранение финансирования учебных материалов. В польском доме откроется выставка работ даугавпилского художника Леонида Баулина. Далее подробнее об этих новостях. Партия «Латвия на первом месте» стала лидером выборов в Латгальском избирательном округе. По итогам выборов партия получает 17 мест в новом Сейме, 5 из них по списку Латгалии. Одним из наиболее заметных персональных результатов стал результат Ольги Питкевич. В латгальском списке партии она стартовала под 4-м номером, однако благодаря поддержке избирателей поднялась на 1-е место. Питкевич получила более 10 500 персональных отметок «за» и вошла в десятку кандидатов с наибольшим количеством плюсов на выборах в 15-й Сейм по всей Латвии. Среди кандидатов Латвии на первом месте больше получил только лидер партии Айнар Шлессерс. После выборов Ольга Питкевич обратилась к избирателям и поблагодарила их за оказанное доверие.
3: Свой личный результат я воспринимаю как огромный кредит доверия от людей, причем не только из моего города Даугавпилса, а абсолютно равномерно из всех новодов Латгалии. Люди прям пришли и поддержали именно меня. И у меня просто нет вариантов, кроме как оправдать доверие каждого и вот из этих более чем 25 000 выбравших 8-й список на выборах и более чем 10 000 человек, поставивших отметку пары именно около моей фамилии. Они поверили в меня, и я должна это доверие оправдать. Это очень серьезно, очень ответственно. Латвия на первом месте, она объединяет людей, она не делит никого по языку и национальности, и во главу угла они всегда ставят экономическое развитие. И вот этим голосованием, мне кажется, жители Латгалии четко сказали, что хватит с нас этих языковых вопросов, оставьте вы нас в покое. Люди просто хотят спокойной, мирной, благополучной жизни для себя и своих детей. И вот именно эти интересы я буду представлять всеми. Вот это то, что показала сейчас победа Латвии на первом месте в Латгалии. И второй важный момент, что латгальцы выбрали для представления своих интересов местных людей. Это тоже очень важно, чтобы у Латгалии, у Даугавпилса, как у самого большого города региона, было такое яркое представительство в Сейме с четкой позицией, которую мы можем громко, уверенно, прямо и доходчиво вот донести до правящих. Я буду говорить, давайте сообща думать о том, как сделать жизнь наших людей лучше. У нас не может быть других приоритетов. Мы должны вместе, объединившись, делать так, чтобы в этой стране стало жить лучше каждому рядовому ее жителю и латгальцу особенно, потому что мы всегда экономически отстаем и до сих пор никак не можем нагнать всю остальную Латвию. С одной стороны, хватит вот этих делений на русских латышей, с другой стороны, давайте вместе делать нашу общую жизнь лучше.
2: Латгальский регион планирования в рамках проекта организует обучение жителей и лидеров местных сообществ в сфере гражданской обороны. Цикл обучения включает 4 темы общей продолжительностью 32 академических часа. Участие бесплатное, обучение пройдет в 5 приграничных самоуправлениях, городах Даугавпилс и Резекне, а также в краях Балви, Лудза и Краслава. Участники, которые пройдут полный цикл обучения, получат подтверждение о прослушанных темах. Кроме того, их включат в региональную группу лидеров в сфере гражданской обороны для дальнейшего сотрудничества и обмена информацией. Жители Даугавпилса и Аугсдаугавского края призывают поддержать инициативу о необходимости увеличить государственное финансирование учебных материалов в школах Латвии. На платформе manabals.lv за инициативу уже подписались более 6 000 латвийцев. Сейчас государство выделяет на эти цели 35 евро на одного ученика в год. Однако среднесрочный бюджетный план предусматривает возможность сокращения суммы в 2027 году до 21 евро. Автор инициативы выступает за сохранение финансирования как минимум на нынешнем уровне. 8 октября в этот четверг в 16:30 в польском доме по улице Варшава-30 состоится открытие выставки даугавпилского художника Леонида Баулина «Адскац». На выставке будут представлены работы, созданные в 1980-х и 90-х годах в технике масляной живописи. Об этом сообщает Центр национальных культур. Название выставки «Адскац» символично характеризует возможность взглянуть на один из самых значительных этапов творческой деятельности художника. Выставка будет открыта до 29 октября. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 6 октября. Вторник принесет облачную погоду днем, небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастает до 60%.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Ольга Питкевич получила один из самых высоких персональных результатов на выборах в Латгалии. Латгальский регион планирования организует обучение в сфере гражданской обороны. Долгопилчан и жителей края призывают подписаться под инициативой за сохранение финансирования учебных материалов. В польском доме откроется выставка работ долгопилского художника Леонида Баулина. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25-962-946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопчонок. Контактный номер телефона 29-945-475. В районе нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25-944-690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис. Предположительно, в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27-822-693. Найден телефон Realme. Контактный номер телефона 28-700-163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок. Контактный номер телефона 28-708-085. Найдены документы на имя Александр Голев. Контактный номер телефона 29-578-253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pārējais laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрис Саукаанс и новости на этот час. Ольга Питкевич получила один из самых высоких персональных результатов на выборах в Латгалии. Латгальский регион планирования организует обучение в сфере гражданской обороны. Даугавпилчане и жители края призывают подписаться под инициативой за сохранение финансирования учебных материалов. В польском доме откроется выставка работ даугавпилского художника Леонида Баулина. Далее подробнее об этих новостях. Партия «Латвия на первом месте» стала лидером выборов в Латгальском избирательном округе. По итогам выборов партия получает 17 мест в Новом Сейме, 5 из них по списку Латгалии. Одним из наиболее заметных персональных результатов стал результат Ольги Питкевич. В латгальском списке партии она стартовала под 4-м номером, однако благодаря поддержке избирателей поднялась на 1-е место. Питкевич получила более 10,5 тысяч персональных отметок «за» и вошла в десятку кандидатов с наибольшим количеством плюсов на выборах в 15-й сейм по всей Латвии. Среди кандидатов Латвии на первом месте больше получил только лидер партии Айнар Шлессерс. После выборов Ольга Питкевич обратилась к избирателям и поблагодарила их за оказанное доверие.
2: Свой личный результат я воспринимаю как огромный кредит доверия от людей, причем не только из моего города Даугавпилса, абсолютно равномерно из всех новодов Латгалии. Люди прям пришли и поддержали именно меня. И у меня просто нет вариантов, кроме как оправдать доверие каждого вот из этих более чем 25 тысяч выбравших 8-й список на выборах и более чем 10 тысяч человек, поставивших отметку пары именно около моей фамилии. Они поверили в меня, и я должна это доверие оправдать. Это очень серьезно, очень ответственно. Латвия на первом месте, она объединяет людей, она не делит никого по языку и национальности, и во главу угла они всегда ставят экономическое развитие. И вот этим голосованием, мне кажется, жители Латгалии четко сказали, что хватит с нас этих языковых вопросов, оставьте вы нас в покое. Люди просто хотят спокойной, мирной, благополучной жизни для себя и своих детей. И вот именно эти интересы я буду представлять всеми. Вот это то, что показала сейчас победа Латвии на первом месте в Латгалии. И второй важный момент, что латгальцы выбрали для представления своих интересов местных людей. Это тоже очень важно, чтобы у Латгалии, у Даугавпилса, как у самого большого города региона, было такое яркое представительство в Сейме с четкой позицией, которую мы можем громко, уверенно, прямо и доходчиво вот донести до правящих. Я буду говорить, давайте сообща думать о том, как сделать жизнь наших людей лучше. У нас не может быть других приоритетов. Мы должны вместе, объединившись, делать так, чтобы в этой стране стало жить лучше каждому рядовому ее жителю и латгальцу особенно, потому что мы всегда экономически отстаем и до сих пор никак не можем нагнать всю остальную Латвию. С одной стороны, хватит вот этих делений на русских латышей, с другой стороны, давайте вместе делать нашу общую жизнь лучше.
1: Латгальский регион планирования в рамках проекта организует обучение жителей и лидеров местных сообществ в сфере гражданской обороны. Цикл обучения включает 4 темы общей продолжительностью 32 академических часа. Участие бесплатное, обучение пройдет в 5 приграничных самоуправлениях, городах Даугавпилс и Резекне, а также в краях Балви, Лудза и Краслава. Участники, которые пройдут полный цикл обучения, получат подтверждение о прослушанных темах. Кроме того, их включат в региональную группу лидеров в сфере гражданской обороны для дальнейшего сотрудничества и обмена информацией. Жители Даугавпилса и Аугсдаугавского края призывают поддержать инициативу о необходимости увеличить государственное финансирование учебных материалов в школах Латвии. На платформе manabals.lv за инициативу уже подписались более 6 тысяч латвийцев. Сейчас государство выделяет на эти цели 35 евро на одного ученика в год. Однако среднесрочный бюджетный план предусматривает возможность сокращения суммы в 2027 году до 21 евро. Автор инициативы выступает за сохранение финансирования как минимум на нынешнем уровне. 8 октября в этот четверг в 16:30 в польском доме по улице Варшавас 30 состоится открытие выставки даугавпилского художника Леонида Баулина «Адскац». На выставке будут представлены работы, созданные в 1980-х и 90-х годах в технике масляной живописи, об этом сообщает Центр национальных культур. Название выставки «Адскац» символично характеризует возможность взглянуть на один из самых значительных этапов творческой деятельности художника. Выставка будет открыта до 29 октября. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 6 октября. Вторник принесет облачную погоду днем, небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастает до 60%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu!
5: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас NovaSleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. В Латвии планируют расширить очищаемые от деревьев трассы высоковольтных линий. В Даугавпилсе модернизируют железнодорожную платформу. Жители Даугавпилса могут связаться с самоуправлением с помощью приложения WhatsApp. Продолжаются работы по улучшению городской уличной инфраструктуры. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25 962 946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопчонок. Контактный номер телефона 29 945 475. В районе Нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25 944 690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис, предположительно в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27 822 693. Найден телефон Realme, контактный номер телефона 28 700 163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок, контактный номер телефона 28 708 085. Найдены документы на имя Александр Голев, контактный номер телефона 29 578 253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
1: elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: Точное время 8 часов. Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрис Сауканс и новости на этот час. В Латвии планируют расширить очищаемые от деревьев трассы высоковольтных линий. В Даугавпилсе модернизируют железнодорожную платформу. Жители Даугавпилса могут связаться с самоуправлением с помощью приложения WhatsApp. Продолжаются работы по улучшению городской уличной инфраструктуры. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии планируют расширить очищаемые от деревьев трассы высоковольтных линий, чтобы снизить риск массовых отключений электричества во время бурь. По расчетам Augsburgas Tīkls, для этого потребуется вырубить около 231 тысячи деревьев. Для расширения коридоров потребуется около 660 гектаров лесных земель. Оператору еще предстоит уточнить, какие площади принадлежат государству, самоуправлениям и частным собственникам. Предложенный механизм предусматривает, что Augsburgas Tīkls выплатит владельцам компенсацию за дополнительные ограничения использования земли. Срубленные деревья и древесина должны остаться собственностью землевладельцев. В 6 городах Латвии планируется модернизация железнодорожных платформ. Предприятие «Латвия Сдзелсельш» заключило договоры на проектирование и строительство платформ на станциях Югла, Гаркалне, Виляны, Резекне-2, Ливаны и Даугавпилс. Кроме платформ, на станциях обновят железнодорожные пути и освещение, установят навесы и другие элементы пассажирской инфраструктуры. Эти 6 станций входят в очередной этап модернизации. Всего проект предусматривает обновление не менее 20 станций и остановочных пунктов. Общая стоимость проекта составляет более 50 миллионов евро. Около 43 миллионов евро или 85% финансирования поступит из фонда Евросоюза. Еще около 8 миллионов евро выделит государственный бюджет. Жителям Даугавпилса самоуправление предлагает коммуникацию со специалистами посредством приложения WhatsApp. Об этом в программе «Диалог с городом» рассказал вице-мэр Игорь Прилатов. Подробнее в его комментарии.
1: Любой горожанин сейчас может воспользоваться функцией WhatsApp и написать напрямую в самоуправление сообщение. Записывайте номер 27352262. По этому номеру вы можете в любой момент писать любую информацию, присылать видеоролики, фотографии, и специалисты будут обрабатывать эту информацию и пересылать уже ответственным персонам. Функция данного чата в WhatsApp и вообще коммуникации как со мной, так и с председателем городской думы через средства WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Скорость реакции и качество предоставления услуг. И здесь нужно понимать, что, возможно, какой-то вопрос находится в стадии обработки, и на него будет дан ответ чуть позже.
0: В Даугавпилсе продолжаются работы по улучшению уличной инфраструктуры и безопасности дорожного движения. В настоящее время идет реконструкция улицы Нометню на участке от улицы Апшу до Дундуру, восстановление покрытия участка улицы Венспилс от Смилшу до Валмерас, а также реконструкция улицы Ялгавас на двух участках – от улицы Пушкина до Таутас и от Таутас до Астоньпадсмита Новембра. Также в этом строительном сезоне планируется восстановить асфальтовое покрытие на участке улицы Нометню от Астоньпадсмита Новембра до улицы Фебруара, восстановить проезжую часть на участке улицы Достоевска от Ошкална до Гулбью и на участке улицы Гулбью от Достоевска до Тиршу. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 6 октября. Вторник принесет облачную погоду днем, небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастает до 60%.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

ближайшем выпуске новостей. Ольга Питкевич получила один из самых высоких персональных результатов на выборах в Латгалии. Латгальский регион планирования организует обучение в сфере гражданской обороны. Долгопилчан и жителей края призывают подписаться под инициативой за сохранение финансирования учебных материалов. В Польском доме откроется выставка работ долгопилского художника Леонида Баулина. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25-962-946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопченок. Контактный номер телефона 29-945-475. В районе нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25-944-690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис, предположительно в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27-822-693. Найден телефон Realme, контактный номер телефона 28-700-163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок, контактный номер телефона 28-708-085. Найдены документы на имя Александр Голев, контактный номер телефона 29-578-253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Точное время 9 часов утра. Доброе утро. В студии Алисе Плос, Йорис Сауканс и новости на этот час. Ольга Питкевич получила один из самых высоких персональных результатов на выборах в Латгалии. Латгальский регион планирования организует обучение в сфере гражданской обороны. Даугавпилчане и жители края призывают подписаться под инициативой за сохранение финансирования учебных материалов. В Польском доме откроется выставка работ даугавпилского художника Леонида Баулина. Далее подробнее об этих новостях. Партия «Латвия на первом месте» стала лидером выборов в Латгальском избирательном округе. По итогам выборов партия получает 17 мест в Новом Сейме, 5 из них по списку Латгалии. Одним из наиболее заметных персональных результатов стал результат Ольги Питкевич. В латгальском списке партии она стартовала под 4-м номером, однако благодаря поддержке избирателей поднялась на 1-е место. Питкевич получила более 10,5 тысяч персональных отметок «за» и вошла в десятку кандидатов с наибольшим количеством плюсов на выборах в 15-й сейм по всей Латвии. Среди кандидатов Латвии на первом месте больше получил только лидер партии Айнар Шлессерс. После выборов Ольга Питкевич обратилась к избирателям и поблагодарила их за оказанное доверие.
1: Свой личный результат я воспринимаю как огромный кредит доверия от людей, причем не только из моего города Даугавпилса, а абсолютно равномерно из всех новодов Латгалии. Люди прям пришли и поддержали именно меня. И у меня просто нет вариантов, кроме как оправдать доверие каждого и вот из этих более чем 25 тысяч, выбравших 8-й список на выборах, и более чем 10 тысяч человек, поставивших отметку пары именно около моей фамилии. Они поверили в меня, и я должна это доверие оправдать. Это очень серьезно, очень ответственно. Латвия на первом месте, она объединяет людей, она не делит никого по языку и национальности, и во главу угла не всегда ставит экономическое развитие. И вот этим голосованием, мне кажется, жители Латгалии четко сказали, что хватит с нас этих языковых вопросов, оставьте вы нас в покое. Люди просто хотят спокойной, мирной, благополучной жизни для себя и своих детей. И вот именно эти интересы я буду представлять всеми. Вот это то, что показала сейчас победа Латвии на первом месте в Латгалии. И второй важный момент, что латгальцы выбрали для представления своих интересов местных людей. Это тоже очень важно, чтобы у Латгалии, у Даугавпилса, как у самого большого города региона, было такое яркое представительство в Сейме с четкой позицией, которую мы можем громко, уверенно, прямо и доходчиво вот донести до правящих. Я буду говорить, давайте сообща думать о том, как сделать жизнь наших людей лучше. У нас не может быть других приоритетов. Мы должны вместе, объединившись, делать так, чтобы в этой стране стало жить лучше каждому рядовому ее жителю и латгальцу особенно, потому что мы всегда экономически отстаем и до сих пор никак не можем нагнать всю остальную Латвию. С одной стороны, хватит вот этих делений на русских латышей, с другой стороны, давайте вместе делать нашу общую жизнь лучше.
0: Латгальский регион планирования в рамках проекта организует обучение жителей и лидеров местных сообществ в сфере гражданской обороны. Цикл обучения включает 4 темы общей продолжительностью 32 академических часа. Участие бесплатное, обучение пройдет в 5 приграничных самоуправлениях, городах Даугавпилс и Резекне, а также в краях Балви, Лудза и Краслава. Участники, которые пройдут полный цикл обучения, получат подтверждение о прослушанных темах. Кроме того, их включат в региональную группу лидеров в сфере гражданской обороны для дальнейшего сотрудничества и обмена информацией. Жители Даугавпилса и Аугсдаугавского края призывают поддержать инициативу о необходимости увеличить государственное финансирование учебных материалов в школах Латвии. На платформе manabals.lv за инициативу уже подписались более 6 тысяч латвийцев. Сейчас государство выделяет на эти цели 35 евро на одного ученика в год. Однако среднесрочный бюджетный план предусматривает возможность сокращения суммы в 2027 году до 21 евро. Автор инициативы выступает за сохранение финансирования как минимум на нынешнем уровне. 8 октября в этот четверг в 16 часов 30 минут в Польском доме по улице Варшавас 30 состоится открытие выставки даугавпилского художника Леонида Баулина «Адскац». На выставке будут представлены работы, созданные в 1980-х и 90-х годах в технике масляной живописи, об этом сообщает Центр национальных культур. Название выставки «Адскац» символично характеризует возможность взглянуть на один из самых значительных этапов творческой деятельности художника. Выставка будет открыта до 29 октября. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 6 октября. Вторник принесет облачную погоду днем, небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастает до 60%.
2: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: norēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Менес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии планируют расширить очищаемые от деревьев трассы высоковольтных линий. В Даугавпилсе модернизируют железнодорожную платформу. Жители Даугавпилса могут связаться с самоуправлением с помощью приложения WhatsApp. Продолжаются работы по улучшению городской уличной инфраструктуры. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25-962-946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопчонок. Контактный номер телефона 29-945-475. В районе нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25-944-690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис. Предположительно, в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27-822-693. Найден телефон Realme. Контактный номер телефона 28-700-163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок. Контактный номер телефона 28-708-085. Найдены документы на имя Александр Голев. Контактный номер телефона 29-578-253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
1: Elizings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Йорис Сауканс и новости на этот час. В Латвии планируют расширить очищаемые от деревьев трассы высоковольтных линий. В Даугавпилсе модернизируют железнодорожную платформу. Жители Даугавпилса могут связаться с самоуправлением с помощью приложения WhatsApp. Продолжаются работы по улучшению городской уличной инфраструктуры. Далее подробнее об этих новостях. В Латвии планируют расширить очищаемые от деревьев трассы высоковольтных линий, чтобы снизить риск массовых отключений электричества во время бурь. По расчетам Augsprieguma Tīkls, для этого потребуется вырубить около 231 тысячи деревьев. Для расширения коридоров потребуется около 660 гектаров лесных земель. Оператору еще предстоит уточнить, какие площади принадлежат государству, самоуправлениям и частным собственникам. Предложенный механизм предусматривает, что Augsprieguma Tīkls выплатит владельцам компенсацию за дополнительные ограничения использования земли. Срубленные деревья и древесина должны остаться собственностью землевладельцев. В 6 городах Латвии планируется модернизация железнодорожных платформ. Предприятие «Латвия Сдзелстель» заключило договоры на проектирование и строительство платформ на станциях Югла, Гаркалне, Виляны, Резекне-2, Ливаны и Даугавпилс. Кроме платформ, на станциях обновят железнодорожные пути и освещение, установят навесы и другие элементы пассажирской инфраструктуры. Эти 6 станций входят в очередной этап модернизации. Всего проект предусматривает обновление не менее 20 станций и остановочных пунктов. Общая стоимость проекта составляет более 50 миллионов евро. Около 43 миллионов евро или 85% финансирования поступит из фонда Евросоюза. Еще около 8 миллионов евро выделит государственный бюджет. Жителям Даугавпилса самоуправление предлагает коммуникацию со специалистами посредством приложения WhatsApp. Об этом в программе «Диалог с городом» рассказал вице-мэр Игорь Прилатов. Подробнее в его комментарии.
2: Любой горожанин сейчас может воспользоваться функцией WhatsApp и написать напрямую в самоуправление сообщение. Записывайте номер 27352262. По этому номеру вы можете в любой момент писать любую информацию, присылать видеоролики, фотографии, и специалисты будут обрабатывать эту информацию и пересылать уже ответственным персонам. Функция данного чата в WhatsApp и вообще коммуникации как со мной, так и с председателем городской думы через средства WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Скорость реакции и качество предоставления услуг. И здесь нужно понимать, что, возможно, какой-то вопрос находится в стадии обработки, и на него будет дан ответ чуть позже.
1: В Даугавпилсе продолжаются работы по улучшению уличной инфраструктуры и безопасности дорожного движения. В настоящее время идет реконструкция улицы Нометню на участке от улицы Апшу до Дундуру, восстановление покрытия участка улицы Венспилс от Смилшу до Валмирас, а также реконструкция улицы Ялгавас на двух участках – от улицы Пушкина до Таутас и от Таутас до Астоньпадсмита Новембра. Также в этом строительном сезоне планируется восстановить асфальтовое покрытие на участке улицы Нометню от Астоньпадсмита Новембра до улицы Фебруара, восстановить проезжую часть на участке улицы Достоевска от Ошкална до Гулбью и на участке улицы Гулбью от Достоевска до Тиршу. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 6 октября. Вторник принесет облачную погоду днем, небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастает до 60%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Акционерное общество Латвийс кредитнемей палидзības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

как летит.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы говорили о зеленой мобильности, о транспортных привычках жителей Даугавпилса и о том, какие возможности существуют для сокращения автомобильных поездок и связанных с транспортом выбросов. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Для достижения климатических целей необходимо снижать выбросы транспорта и зависимость от ископаемого топлива. Электромобили – это всего лишь одно из решений, но есть и другое направление. Понять, какие поездки на автомобиле вообще можно заменить более экологичным способом передвижения. Для этого нужны не предположения, а данные о реальных транспортных привычках людей. В рамках исследования специалисты изучали городскую среду, инфраструктуру и то, как жители Даугавпилса передвигаются по городу. Результаты оказались довольно показательными. Около 36% опрошенных сообщили, что в повседневной жизни пользуются личным автомобилем. Практически столько же, около 35%, передвигаются пешком. Еще примерно 29% пользуются общественным транспортом. Чаще всего жители отправляются на работу или учебу. Но особенно интересна продолжительность этих поездок. Примерно 74% участников опроса сообщили, что добираются до своего наиболее частого места назначения всего за 10-20 минут. Получается, что значительная часть повседневных маршрутов в Даугавпилсе относительно короткая. При этом велосипед пока не стал массовым средством ежедневного передвижения. Как обсуждалось в программе, ежедневно им пользуется менее 10% участников исследования, а значительно чаще велосипед выбирают для отдыха. И здесь важный вопрос «почему?». Среди основных препятствий жители называли вопросы безопасности, отсутствие подходящего веломаршрута до нужного места, а также проблемы с безопасным хранением велосипеда. Но Сандра Трейя обратила внимание еще на один фактор – сформировавшиеся привычки. Если человек много лет ездит на работу на машине, и это удобно, одной информации о пользе велосипеда недостаточно, чтобы изменить его поведение. Именно поэтому климатическая политика в транспорте – это не только новые технологии. Электромобиль позволяет сохранить привычную модель поездки, но отказаться от бензина или дизельного топлива. Общественный транспорт позволяет перевозить большее количество людей. А ходьба и велосипед дают возможность вообще не использовать моторизированный транспорт на части коротких маршрутов. Для разных людей и разных поездок решение тоже будет разным. Исследование Даугавпилса показывает другое важное обстоятельство.

0: Потенциал для изменения привычек существует. Если большинство повседневных маршрутов занимает сравнительно немного времени, часть этих поездок при подходящих условиях может совершаться иначе. И тогда климатическая политика становится не абстрактной целью государства, а вполне конкретным вопросом. Как мы завтра поедем на работу, в магазин или на учебу? И есть ли у нас реальная возможность выбрать более экологичный вариант? Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Треи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25-962-946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопчонок. Контактный номер телефона 29-945-475. В районе нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25-944-690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис, предположительно в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27-822-693. Найден телефон Realme, контактный номер телефона 28-700-163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок. Контактный номер телефона 28-708-085. Найдены документы на имя Александр Голев. Контактный номер телефона 29-578-253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Если в октябре в лесу вы услышали выстрелы, лай собак и крики людей, не стоит идти посмотреть, что там происходит, так как с 1 октября в Латвии начался сезон загонной охоты. А значит, сейчас в лесу одновременно могут оказаться охотники, загонщики, грибники и обычные любители прогулок. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной службы леса. Отправляясь в лес, выбирайте яркую одежду, которую хорошо видно среди деревьев. Сейчас это особенно важно, пока на кустах и деревьях еще много листвы и видимость местами ограничена. Если услышали выстрелы, крики загонщиков или лай охотничьих собак, лучше не продолжать идти в эту сторону, а выбрать другой маршрут. А если выстрел неожиданно прозвучал совсем рядом, не нужно пытаться тихо уйти или прятаться. Наоборот, дайте понять, где вы находитесь. Громко крикните или включите звук на телефоне. Важно, чтобы вас было хорошо видно и слышно. И еще один момент для тех, кто гуляет с собакой. В этот период питомца в лесу лучше держать на поводке. Во время загонной охоты там одновременно перемещаются люди, дикие животные и охотничьи собаки. При этом сами охотники тоже обязаны соблюдать правила безопасности и стрелять только по хорошо видимой и точно опознанной цели. Так что лес по-прежнему открыт для прогулок и грибов, но в октябре к привычной осторожности добавляется еще одно правило. Услышали загонщиков, не любопытствуем и выбираем другой путь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Безопасной вам тихой охоты.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 6 октября. Вторник принесет облачную погоду днем, небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 15 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью в среднем 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 84%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью возрастает до 60%.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Дождь цветов прольется на твою кровать, я сквозь ливень их тебе принес. Этих роз должно быть ровно пять, ведь любовь

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. К началу программы поздравлений даже солнце выглянуло, чтобы придать эфиру еще больше настроения. Привет всем слушателям радио «Алиса Плюс» на календаре 6-й. День октября, вторник, а в некоторых магазинах у нас уже появился рождественский декор. Обратили внимание, даже в этом плане торопим мы с вами время. Предлагаю остановиться, ну не буквально, конечно же, а просто чуть-чуть сбавить обороты и никуда не торопясь провести ближайшие 3 часа. Зачем же нам торопиться, поздравляя? Никуда мы не будем торопиться, отправляя музыкальные приветы. Ваши музыкальные просьбы тоже готовьте, они будут по возможности исполняться в течение этого времени. Присоединяйтесь к эфиру, вот уже кто-то пытается дозвониться, я сейчас по максимуму начну отвечать на ваши звонки. 654-2500 – этот номер для звонка в студии. И второй для сообщений 2020-1016. Все площадки открыты.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
11: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
12: Следующая песня будет уже первым музыкальным сегодня подарком. Итак, начинаем поздравлять тех, кто сегодня, 6 октября, пребывает в праздничном настроении и принимает пожелания. Любимую крестницу по имени Юлия, крестная мама Анют, поздравляет любимая крестница, самая милая, очаровательная и прекрасная. Поздравляю тебя с юбилеем, первый важный в жизни юбилей, с десятилетием. Дарю тебе сегодня все волшебные пожелания. Пусть твои красивые глаза всегда блестят от счастья, пусть мир вокруг будет добрым, цветущим, пусть красочные мечты обязательно исполняются и засияют, как разноцветные фонарики в небе.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Есть первая просьба послушать любую песню на мой выбор. Так, да? На мой выбор, но чтобы в исполнении Жеки. Будет вам и Жека, будет вам и мой выбор. И сразу предупрежу, готовность номер один для получения поздравления у Зинаиды Гидрович. Зиночка, чтобы вы ни в коем случае не пропустили от внучек в день праздничные пожелания. Ну а пока слушаем Жеку.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Итак, Зинаида Гедрович сегодня в праздничном настроении, стала на целый год счастливее. Зинаида от внучек Анжелики и Эмилии. Поздравления, бабушка Зина. Родная, любимая, самая добрая, сердцем красивая. Твои пирожки обожаем мы все. Ты лучшая бабушка на этой земле. Желаем здоровья, улыбок, тепла. Счастливая ты каждый день, чтоб была. Мы очень тебя любим, бабушка наша. Нет в целом мире бабушки краше.

0: страна.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: А любимую доченьку Аделину Ковалевскую. Мама поздравляет. У Аделины, вижу, такой красивый день. 6 октября. И год начинается счастливый, юбилейный. Сияй, доченька моя. Так мама начинает свои пожелания для вас, Аделина. 35. Красивая дата. Королевская. От всей души желаю тебе таких же королевских перемен и достижений. Всегда помни о своей ценности и силе. Ты росла всем на радость, расцветай же на свое счастье. Пусть твои близкие берегут и балуют тебя. Да будет так. Обнимаю всем сердцем. Аделиночка, мы присоединяемся к маминым пожеланиям. И восклицательные знаки, здесь их множество, придают торжественность моменту и этому возрасту замечательному, действительно королевскому. И многие отмечают этот возраст, который у некоторых остался далеко позади, как тот, в котором хотелось бы задержаться, остаться. Поэтому не торопите свой прекрасный возраст. Аделина, мама, в качестве музыкального подарка для вас рекомендует песню что-нибудь из репертуара либо Арбениной, либо Басты. Мы остановимся на Диане Арбениной.

0: направлений.
1: Один на двоих день рождения, да, такое случается, когда вы близнецы, когда вы двойняшки. Сегодня у Лейтон Татьяны, у Лейтона Аниты юбилейный начинается год. Танечка, Анита, Раиса поздравляет вас с юбилеем. Пусть этот чудесный юбилей станет началом самого счастливого периода в вашей жизни. Легкости на душе желает, света в сердце, искорки в глазах, крепкого здоровья, конечно же, искренней любви, верной дружбы, материального изобилия. Пусть жизнь дарит яркие впечатления, теплые воспоминания и бесконечное вдохновение. К каждому слову присоединяемся искренне. Танечка, с юбилеем. Анита, с юбилеем.

0: Ar rēķinu maršrutu brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
4: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653 07 219.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Помните, сколько бы вам ни было лет... Это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс. Программа «Поздравление».

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Очень буду рада, если сейчас услышат поздравления в свой адрес Юрий Григорьев. Юрий, готовились, супруга, сын с семьей, чтобы вас поздравить, нашли лучшие слова, подыскали. Хотя, конечно же, всегда знаешь, что пожелать родному человеку. Выбрали особенный музыкальный подарок. С днем рождения поздравляют и начинают строки пожелания так. Настоящему мужчине не так много необходимо для счастья, не правда ли? Все слагаемые у тебя уже имеются, поэтому в день рождения желаем неиссякаемого запаса оптимизма, позволяющего в любой ситуации запросто находить позитив и повод для улыбки. А она, как доподлинно известно, обладает чудесной способностью делать жизнь легче и длиннее. С днем рождения, родной!
2: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А есть и привет, уже ставший привычным в рамках программы. Привет для Виталия Абрамова. Виталий от семьи, как всегда, передают большой привет папе.

0: эфире программа поздравлений.
1: А пришла еще одна просьба. Просьба послушать песню просто так для настроения. Вы знаете, для настроения, я сейчас подумала о том, не обязательно должна быть песня прям на ухо, на разрыв такой, да? Иногда хочется чего-то спокойного послушать, и это не значит, что настроение грустное и плохое. Валерий Меладзе и Константин Меладзе сейчас. Песня в исполнении двух братьев будет звучать. «Зима так близко», и пора переходить в новый час.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А целый час оставляем позади, наполнили его. Я уверена, что запаса хватит еще на ближайшие 2 часа. Прямой эфир программы поздравлений на волне 101.6 на радио Алиса Плюс. Привычное время. На календаре вторник. Сегодня 6 день октября. Присоединяйтесь к эфиру, выбрав удобный для вас путь. Или звонок, или сообщение. Если решите позвонить, добро пожаловать 654-2530. Если решите отправить сообщение, то номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Коллективное поздравление сегодня, коллеги, в праздничном настроении все. Белый верх, черный низ, смею предположить, шучу, конечно же, поздравляют Матушева Андрея. Андрей с днем рождения поздравляют, именно с утра начался этим поводом у вас сегодня день, 6 октября. Что же в пожеланиях, к которым мы искренне присоединимся? С днем рождения, пусть мечты превращаются в ясные планы, в уверенные шаги планы превращаются, а шаги в ощутимые результаты. Гибкости ума, стойкости сердца, чтобы любые перемены становились ресурсом. Пусть приходят новые знакомства, неожиданные шансы, растут финансы, складываются проекты, сроком хватает запаса, а вдохновение не кончается в самый важный момент. Ну и, конечно же, больше поводов для радости, благодарности и гордости за себя. И пусть удача сопровождает каждое начинание. Ну и, конечно, самое важное – крепкого здоровья, Андрей! Со всем остальным мы точно справимся самостоятельно. Эта песня начинает звучать для вас подарком.

0: Программа поздравлений.
1: Послушаем Успенскую кабриолет. Пришло такое сообщение. Действительно, давайте. Это чего мы в самом деле до сих пор этого не сделали? Сейчас будет звучать для вас Успенская и кабриолет. Озвучив сообщение с желанием познакомиться, мужчина из Даугавпилса не отчаивается и упорно ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. И я уверена, что когда-то этот поиск обязательно увенчается успехом. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Гентаро Мэблес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
7: Еще одно поздравление вижу на сайте. У нас это, кстати, еще один путь оставить свою заявку. И заранее можно это сделать. И в течение эфира, если есть места, то тоже запросто. Зинаид Гидрович, с днем рождения сегодня поздравляю. Это Зинаида, у меня для вас пожелание. Дочери Оли и зять Алексей присоединяется. Пусть здоровье не шалит. Желают, пенсия растет. Прилично. Пусть тебе все говорят: «Мам, ты выглядишь отлично».

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Раечку Раису Богданову с именинами. Раечка, ваша подруга Антонина поздравляет вас. Раечка, искренне поздравляю тебя и желаю, чтобы в твоем сердце всегда царили доброта и нежность. Спокойствие в душе, благополучие в доме и множество светлых дней, полных улыбок и приятных сюрпризов.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Песня в исполнении Интерса Бусулиса сейчас будет звучать в эфире. Бусулис любим нашими слушательницами, в основном слушательницами, а не слушателями. И от случая к случаю песни в его исполнении звучат просто как просьба послушать, с сопровождением, украшением какому-то привету и, конечно же, музыкальными подарками. Для Ирины Романовской одна из песен сейчас будет звучать. Ирина, я очень надеюсь, что вы услышите поздравления от двоюродной сестры Марины пожелания. Когда сегодня на небе заиграли первые лучи солнца, наступил день твоего рождения. Как красиво, радостный, светлый, веселый. Открылась новая страничка твоей жизни. Так

0: поздравлений.
1: Еще одно предложение заманчивое поступило путем сообщений ко мне. Таня, можем послушать «Скворца машины времени»? Конечно, можем. Кто нам может запретить такую классную песню послушать и готовиться к получению поздравлений еще одного? Юрий Григорьев. Юра, не пропустите.

0: Программа поздравлений.
1: Итак, Юрий Григорьев сегодня принимает поздравления с днем рождения. Об этом мы уже знаем, поздравляли. Юра, от брата Евгения и его супруги Ольги пожелания. С днем рождения. Пусть тепло сердец родных и близких людей согревают тебя каждый день. А в этот день особенно. Пусть оно всегда несет надежду в твою открытую и добрую душу, вселяет уверенность и помогает смотреть в будущее с радостным ожиданием, а также любить свое настоящее и непременно гордиться им. Как же сказано-то хорошо и правильно. Юрий, еще раз и от души с днем рождения.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Желаю познакомиться. Так начинается следующее сообщение. Я в очередной раз говорю о том, чуть-чуть с сожалением, что все, чем мы можем помочь вам в поиске своего человека, это озвучить вашу информацию. Желаю познакомиться с девушкой для серьезных отношений из Даугавпилса или района от 30 лет. Номер телефона контактный 23 998 853. 23 998 853.
2: И города усложняют путь, идут до вершины, чтобы просто чувствовать себя живыми. Я смотрю в глаза твои, и в них не просто целый мир. Можно делать все

0: поздравлений.
1: Журавли летят в Китай, только ты не улетай. Да, казалось бы, легкая такая ритма, и, возможно, именно для ритма «Не улетай в Китай» выбраны были эти слова. Но нет, журавли действительно с приходом осени улетают. И в этом направлении в том числе улетают, чтобы вернуться к нам. К чему вся эта длинная тирада? К поздравлению. К поздравлению она ведет, а эта песня будет музыкальным подарком для дорогой подруги Нинель. Она выбрана, Нинель. Валя и Лариса, ваши подруги, сделали этот выбор. Поздравляю вас с днем рождения. Пусть такой прекрасной женщине судьба преподносит свои наилучшие дары. Искреннюю любовь, здоровье, радость в каждом дне, красоту и благополучие желаю.

0: эфире программа поздравлений.
1: А я тот человек, который знает цену времени, знает, сколько можно всего успеть даже за одну минуту, а уж за час. У нас остался целый час в распоряжении. Мы выходим на финишную прямую, да и начало третьего показывают студийные. Сегодня немножечко с облаками, но все равно остающиеся солнечными, бесспорно. Доброго дня всем. Еще раз доброго октябрьского вторника. 6 октября сегодня на календаре. Вспоминайте, если мы еще кого-то не поздравили, с чем бы то ни было, просто с очередным осенним днем. Все еще успеем. Звоните 654-2530. Или присылайте сообщение 2020-1016 для ваших сообщений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А Елена, Лена для бабушки просто Леночка, куксенок сегодня тоже на целый год счастливее стала и встречает свой очередной день рождения. Леночка, бабушка поздравляет вас, желая найти в этом мире всегда место для себя. Осуществление всех желаний. И пусть новые появляются лишь с мечтой в сердце, жизнь обретает смысл. Пусть любовь будет опорой и надежным тылом. И, конечно же, безграничного счастья. Леночка, с днем рождения! Мы присоединяемся к этим пожеланиям искренне.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А на фоне этой композиции в исполнении Валерии и Игоря Николаева с призывами вернуться лету, но она вернется к нам непременно. Что тут осталось? Пару месяцев, да даже не пару, уже а чуть меньше осени. Каких-то там 3 месяца зимы и весны, и все, и будем встречать новое лето уже нового 27-го года. Ну а пока продолжаем программу поздравлений, и следующая песня будет звучать сейчас для Антона Сафонова. Любимого дедушку, Антон, вас с днем рождения поздравляет ваша внучка Алина и правнуки Егор и Дарья, наш любимый дедушка. От всех нас принимай поздравления и наши искренние пожелания. Будь, пожалуйста, здоров. Не печалься ни о чем. Желаем тебе сил и энергии. Пусть жизнь дарит тебе счастье день ото дня, оптимизма, долгих удивительных лет жизни. Принимай подарки судьбы и заботу от своих близких. Ты для нас всех пример. Пусть в сердце твоем будет мир, а на душе добро и спокойствие.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Не яута, ко интернет вар дот тев. Яута, ко ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигналу. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устытейбас фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах Мего, в торговом парке Соло, в торговом центре Диттен в павильонах Галерея Изоляй Стыргус, а также в гипермаркете Рими возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устытейбас фондс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений.
6: Еще одно поздравление пришло для Ирины Романовской. Ирина, Ирочка, надеюсь, что в приятных праздничных хлопотах вы на фоне слушаете программу. Племянница София готова поздравить. Озвучим пожелания от племянницы. Сегодня очень яркий и насыщенный прекрасными событиями день. Удивительный праздник твоего рождения. Я уверена, что все твои личные мечты уже сформировались в искренние желания и исполнятся именно сегодня. Пусть душевные тосты радуют твой слух без остановки, выражая нашу всеобщую радость от чудесной праздничной даты. Вот такие красивые пожелания от племянницы. Мы к ним присоединимся, София против не будет. И музыкальный подарок выбран, песня особенная начинает звучать для вас. Брат Ветра, песня «Ветер». Ирина, еще раз с днем рождения.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Исполняю еще одну просьбу. Говорю «да» на просьбу послушать песню «На ковре-вертолете». Агата Кристи в эфире. И еще одно поздравление пришло для Юрия Григорьева. Юра, не пропустите. Совсем скоро.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Готов Юрий, поставил звук погромче. Юрия Григорьева с днем рождения. Друзья Осиповы поздравляют вас, пишут: сегодня мы празднуем день, когда мир подарил нам замечательного друга. Так пускай же мир подарит этому человеку целую вселенную из чувств, красок и эмоций. Пускай твой жизненный путь, Юра, будет светлым и длинным, состоящим из добрых встреч и только добрых новостей, наполняющих душу гармонией и счастьем. Крепкого здоровья добавляют: с днем рождения, дорогой!

0: Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
1: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
4: В эфире программа поздравлений.
5: Любимую дочурку Марию, доченьку Марию, мама Аня поздравляет. Дорогая доченька, с юбилеем, с таким важным и замечательным днем в твоей жизни. Желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и море улыбок. Пусть каждый день будет наполнен радостью, яркими впечатлениями, а рядом всегда будут верные друзья и любящая семья. Мы гордимся тобой и верим, что ты сможешь достичь всех поставленных целей. Будь счастлива, наша радость. С днем рождения!

0: программа поздравлений.
1: 6 октября вряд ли можно назвать еще глубокой осенью, да и погода в этом году этой осенью нам благоволит. Несмотря на ветреность, сегодня, сейчас в Даугавпилсе плюс 18, немного, не мало для 6 октября. И последующие два дня, среда и четверг, если сбудется предварительно этот прогноз синоптиков, будут достаточно похожи на лето такое, августовское скорее, наверное, нежели на октябрь. Ветер завтра немного поутихнет, воздух прогреется до плюс 17, а в четверг даже максимально до плюс 20. И тоже солнце будет частым гостем эти два дня. Но оговорюсь, снова повторюсь, если сбудется этот предварительный прогноз синоптиков. А так, смотрим в окно, проверяем, какая там погода и, соответственно, одеваемся. Я пожелаю вам в завершении программы хорошего дня и не менее замечательного, доброго, уютного осеннего вечера. И не забывайте, будьте счастливы при малейшей возможности. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Наверняка многие из вас уже видели новостные заголовки на тему «Привязал собаку у магазина и получил штраф в размере 1750 евро». Звучит страшно, особенно для тех, кто иногда оставляет своего питомца на несколько минут у входа в магазин. Но на самом деле все не совсем так. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Министерства земледелия Латвии. В Европейском Союзе действительно появились новые правила содержания собак и кошек. В них есть ограничения на длительное содержание животных на привязи. Но это правило касается прежде всего заводчиков, приютов, передержек и других мест, где животных содержат профессионально. А обычного владельца, который привязал своего тузика у магазина на несколько минут, этот европейский запрет не касается. В Латвии есть свои правила и административная ответственность за нарушение требований к содержанию животных. Но это уже отдельная история и не означает, что хозяина оштрафуют просто за то, что он ненадолго оставил собаку у магазина. Главное, чтобы питомец был в безопасности, не мешал людям и не создавал опасности окружающим. Так что просто нужно не путать новые правила ЕС с уже действующими требованиями в Латвии. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Удачи вам и вашим четвероногим друзьям.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде на вторую половину дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, преимущественно будет облачно, но солнце, тем не менее, иногда будет выглядывать из-за облаков. Есть небольшая вероятность дождя. Максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 17, ближе к вечеру начнет понижаться, и в ночные часы в среднем составит плюс 11. Направление ветра западное, скорость в порывах до 13 метров в секунду.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
4: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26-041-364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: долго горит.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. eLeasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с eLeasings. Тут проще, чем в банке.
2: eLeasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
3: Точное время 16 часов.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде на вторую половину дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, преимущественно будет облачно, но солнце, тем не менее, иногда будет выглядывать из-за облаков. Есть небольшая вероятность дождя. Максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 17, ближе к вечеру начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 11. Направление ветра западное, скорость в порывах до 13 метров в секунду.

с тобой умножаешься на ноль. Непонятно от чего люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL bauska fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maksimā.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20 374 617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26 041 364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 17 часов.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Kādas cenas? Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavazza Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Домой. Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

беда. Любить не поздно никогда. Поклонников фрикам

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20 374 617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26 041 364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 18 часов.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде на вторую половину дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, преимущественно будет облачно, но солнце, тем не менее, иногда будет выглядывать из-за облаков. Есть небольшая вероятность дождя. Максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 17, ближе к вечеру начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 11. Направление ветра западное, скорость в порывах до 13 метров в секунду.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Septītajā oktobrī pulksten 18:00 Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienis un komponists Pierre-François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
2: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Несколько слов о погоде на вторую половину дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, преимущественно будет облачно, но солнце, тем не менее, иногда будет выглядывать из-за облаков. Есть небольшая вероятность дождя. Максимальная температура воздуха сегодня составит плюс 17, ближе к вечеру начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 11. Направление ветра западное, скорость в порывах до 13 метров в секунду.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
4: Алиса Плюс.

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой, и однажды ночью вышло именно так.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка, как будто клетка.

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно? Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: воспоминания.
1: 101.6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

несколько потрепанных купюр, авансом за билет зазвенел бумажник от кутюр, остатками монет.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: камень за камнем.
1: Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.